я ярче, а самому нахому нанесу. И нусия меса села пухи спи, а на дыси му перис, а ты мозг, а кето ксерис, а не хасис ты.